Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

всех избавить нас. Если кто-то с благой надеждой сумасшедших решит

всех спаси. Всем от Бога дано нам право Его чадами снова стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею друг

что прикою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя после блудных своих затей,

текста «Дав». Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев,

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков не

мрак. Нас права привели к свободе и подняли народ с колен. Тех поднявшихся звать в народе бизнес-леди.

бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж

теперь душа. Вот какие права нам дали истреблять на земле свой разум.

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом, животворящим,

му духа и ние ни присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Все языцы, воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние Свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, тогда заступает и, яко се цари земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде брали Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите домы его, якуда повесьте вроде ином. Яко Той есть Бог наш во век и в век века, Той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне, земнородние же и сынови человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрые умирающие, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей я зреновени быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмется, ни жесть нидит с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориша Ему. Внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им.

Бог Господь глаголя и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах. И возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, и скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сильная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная и исполнение ия. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчал. Вознепчевал я себе законе, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во слове сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестное и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Веков аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Се человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небеси приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя иси, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от ласа вражия и остужения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя к беззаконию пререкания в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стог него лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубо. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче еле, и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови исти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрый меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешать и пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблагий Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты боиси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернии, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, и Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память Твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обою на десяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим, прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси, святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси, святый апостоле Варфоломея, поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, сего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди Христовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно поработивы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двою ризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в домы вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженный очищал еси, мертвое воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никое я же сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, вое же слушати словеса Учителя своего,
созерцати сладкий лик Господа своего, зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывайте Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводство своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви своей навеки утверди, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление сими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичие, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся, Христову тайноводству научивайся, радуйся, заповедь новую от Господа приявый, воеже душу свою положите за други своя, радуйся, смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святые апостоли, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на пречистим теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велигласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся, воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся, гвоздиным язвам на причистим теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со учителем своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся, божественного вознесения свидетелю. Радуйся, светлых небожителей собеседниче. Радуйся, великие благодатные радости. В день вознесения причастниче. Радуйся, хвалы и прославления Господа светлоисточниче.
радуйся, святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, Богоглаголєве Лука явственно всій вселенні повествует, яко собраним в Иерусалиме всім учеником Христовим, внезапу бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, и где же ученицы Его бяху сидящие, явишеся им разделение языцы, яко огнени им, седя же на едином коем жду их, и исполнишеся все Духа Свята, и начаша глаголоти иными языки, яко же Дух даяши им провещавати им, с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажение Варфоломея, и дара языка сподобился, еси получить им, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился, еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати «Аллилуйя!» Увидел, еси святые апостоли Варфоломея, павшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Осии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа в сих странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедничий Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрой его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанну Богословом, благодатными утешений наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святей Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослеплений же люди его благотвориша змеи ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песнь хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата и Иерапольского, змеем угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся, велих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавы, радуйся, хромым благошествие устроивы, радуйся, яко от укушения ядовитых змей целителю, радуйся, бесов прогонителю,
радуйся неустрашимо, исповедниче всесладкого имени Христова, радуйся купно с Филиппом на смерть осужденный, радуйся на стене идольского капища распятый, радуйся силою Божию невредим сохранивайся, радуйся чудесы своими многи ко Христу обративы, радуйся Стахия, воепископа Иерапольского поставивы, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенной я учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прииде во индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из весь и весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил еси святые апостоли, егда насельники стран сих просветив, и церковь там устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, всего ради просвещений тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ти, святый Варфоломея тако, радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, Отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезновавый, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивый, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышать, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявой страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанное обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати аллилуйя, весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно воззвав в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут неспровергнуты бездушні идоли, и ніча бе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивый, радуйся, святую истинную веру всем нам возвестивый, радуйся, бесов изгонителю, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся, дивный Христов благовестниче, радуйся, преславный чудотворче, радуйся, болезни наша врачующий, радуйся, скорби наша разгоняющий, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавый, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Все люди, великие Армении, зело удивляхуся, зряще чудеса и знамения тобою, святый апостоле, совершаемая,
Ягдаже відіша ідоли паче я, духи нечистиї згоніми я, славлюху Бога дівного во святих своїх, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Вітійствуючий язик чоловічеський не возможе достойно восхваліти болезні і труди твоя, знамення і чудеса, святий апостолі, велиці Арменії бывшая, сила же знамені сих даже до царєва дому достиже, їгда із чере царєвою молитвою твоєю без ізгнася, їгда же цар і всі люди твою во Христе нелицемерну нищету зревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царєва дому і до обіталища бідних огласися сицевими радосними і хвалебними пені тебе, великому апостолу і чудотворцу. Радуйся, чудотворче, придивний, радуйся всіх болящих врачу безмезний, радуйся славу Христову, паче земних сокровищ возлюбивий, радуйся о спасенні душ чоловічеських прилежавий, радуйся царя Полимія, царицю і чер їх ко Христу обротивий, радуйся і царедворці знатнея, і от простих людей немало, святим хрещенням просвітивий, радуйся нищету духовною, тілесною возлюбивий, радуйся славний безсребреніче, радуйся великій Армении просвітителю, радуйся отче наш чадолюбивий, радуйся райські двері нам отверзаючи, радуйся от пути погибельного нас ісхищаючи, радуйся святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, спасенню нових і нових людей работая, достигли єсі святий апостолі Варфоломеє, блаженного конца життя своєго, жріци, бо ідольсті віліці Армении видяще, яко припитання своєго лишахуся, научиша царєва брата лютого Астіага, да погубіт тя святий апостолі, сей же неїстовий, предав тебе в ограді Альбані многим мукам, повеле на кресте стремглав розп'яті тя, да пристанут уста твоя вещати учення Христа розп'ятого. Ти же апостолі, і на кресте радосно взывав єсі Господіві, алілуя. Царя і Господа не пристав єсі проповедати святий апостолі, усти своїми і вися стремглав на кресте, учил бо єсі собране на позор сей люди, твердо за веру Христову стояти, согласно заповедям евангельським жити, і неверне ко Христу привлекати, ми же дивящися укрепляючи тя силе Божией, і твоєму, святий апостоле, мужеству, в похвалу тебе сице глаголем. Радуйся, славний Христов мученіче, радуйся Христова учення, ісповідніче дерзновенний, радуйся устами своїми, даже до смерті істину Божию проповедавий, радуйся терпенням своїм всю вселенную удививий, радуйся в смертний час твой тисячі людей ко Христу привлеки, радуйся явний благодатний сили Христови свидетелю, радуйся позор крестної смерті, яко победний венец радосно понесший, радуйся в час смертних мучений своїх з Господем в єдиненні прибивий, радуйся в смертном часі райські сладості на землі предвкусивий, радуйся всій райстій сладості божественного єстества істини причасніче, радуйся терпіння усердний учителю, радуйся всяких добродетелей вмістилище, радуйся святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, пение всеумиленное приносим тебе, славный апостоле Христов Варфоломее, смертный твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся твоему священному за Христа заколению, со слезами ублажаем твою кончину, егда мучитель лютый, повели кожу с твоего честного тела содрати, ты же святый апостоле, не пристав еси Господа восхваляти, до того блаженного часа,

благовейно, вкупе с главою и кожею положиша, их даже неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране от неверных ко Христовой церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи твоя, ти же воловяни раце, аки в легце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Бога Слова и Слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный, неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша, радуйся, яко шествием мощей Твоих море освятися, радуйся, Сирии и Осии просветителю, радуйся, Иераполя фригийского апостоле, радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси, радуйся, яко насельников брегов моря Хвалынского, светом Христова учения просветил еси, радуйся, яко великую Армению ко Христу привел еси, радуйся, яко и нас пришествием мощей Твоих сладостно утешил еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, благодать от Господа достойно подражать и житию Твоему, и прославлять и болезни, и труды Твоя подаж нам, святый апостоле, якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего, явился еси ему в алтари, и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божией озарение купно со всей вселенною, Господи, весоумилением взываем, аллилуйя. Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, в похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенной огласивы, радуйся, многие люди ко Христу приведи, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся Христовых заповедей, твердый исполнителю, радуйся, яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают, радуйся, яко подвигам Твоим, вся вселенная девица, радуйся во Христе, Отец наш, многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова, воссядиши наединем от обоюнадесяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією и Господем, в той час явишися, радуйся славных дел Божиих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, о святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое тебе хвалебное пение, и яко же ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приимати, и тако тебе подражающе вечное царствие наследовати и Господеви, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми вовеки воспевати, аллилуйя. О, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных приносимое Тебе хвалебное пение, и яко же Ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господи своему и Учителю,
тако и нас молитвами.

царствами твоими, сподобежи свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемое со благодарением приймати, и так у Тебе подражающее, вечное царствие наследовати, и Господи, и Творцу нашему и промыслителю, с Тобой и всеми святыми вовеки воспевати, Аллилуйя. О святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных приносимое Тебе хвалебное пение, и яко же Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господеве своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподобежи свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемое со благодарением приймати, и так у Тебе подражающее вечное царствие наследовати, и Господи, и Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми вовеки воспевати, Аллилуйя. Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоей, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюнадесяти и нарещи апостолам Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочно имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергл еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не в очтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя, ради Господа оставил еси, радуйся, яко в следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верней, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, яко же тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться, о сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитва их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Апостоле святый Варфоломея, моли милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Явился еси великое солнце вселений, учений сияньми и чудес страшных, святоводя почитающий Тя Варфоломея, Господень апостоле. Величаем, величаем Тя, апостоле Христов Варфоломее, и чтим болезни и труды Твоя, ими же трудился еси во благовестии.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грехах.

тучу принесло. Ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Олень, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земной?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души

стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до тьмы.

а в ученье пока не ленись. Воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет, то истребится он огнем. Тут не грешить, спасаться время.

плоды добра и свет и радость, и созидание души, отринь греха чумную сладость и вновь добро творить спеши.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали душу.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий, душу грех испепелит.

во сладкий яд алчности и злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье. Иное счастье, неземное счастье.

Если в сердце холод, холодные слова. Если сердце любит, то в словах тепло.

согревать дано. Мир несется в бездну, мы виной тому. Вместо солнца правды возлюбили тьму. Но среди Содома, совершая путь,

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятых.

Оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях соль.

тычут в души людям карлики земные в качестве приманки на свои крючки. Крючки. Не притащишь к Богу сердце на аркане, ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет, Божий свет.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние Свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, тогда заступает и, яко се цари земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде брали Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите домы его, якуда повесьте вроде ином, яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне, земнородние же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтири гонание мое. Вскую боюсь, а в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится увек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я. И обладают ими праве за утро, и помощь их обетшает во аде. От славы своей я зреновени быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрите ему, не возьмется, ни жесть нидит с ним слава его. Яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотвориши ему. Внидит даже до рода отец своих, даже до века не узрит света. И человек в чести сын не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им.

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташ льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворилась и умолчав. Вознепчевал я себе беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех роди мя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и устами возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть. Возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду. Возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил. Сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небеси приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, и де же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от ласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд по среде его и неправда, и не оскудят стогни его лихо и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубо. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушне, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога. Простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилися со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты боиси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернии, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, и Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память Твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обою на десяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим, прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси, святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси святый апостоле Варфоломея поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, всего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди Христовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно по работе вы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двою ризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в дом и вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженный очищал еси, мертвое воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никое я же сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, воеже слушати словеса Учителя своего, созерцати сладкий лик Господа своего,
зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывайте Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводство своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви своей навеки утверди, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление сими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичие, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся, Христову тайноводству научивайся, радуйся, заповедь новую от Господа приявый, воеже душу свою положите за други своя, радуйся, смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святые апостоли, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на пречистим теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велигласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся гвоздиным язвам на причистим теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со Учителем своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости в день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлоисточниче. Радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее.
Боголаголевый Лука явственно все вселение повествует, яко собранным в Иерусалиме всем учеником Христовым, внезапу бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, иди же ученицы его бяху сидящие, явишеся им разделение языцы, яко огнени им, седи же на едином коем жду их, и исполнишеся все Духа Свята, и начаша глаголоти иными языки, яко же Дух даяши им провещавати им с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажение Варфоломее, и дара языка сподобился, еси получить им, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати «Аллилуйя». Увидел еси святые апостоли Варфоломея, впавшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Осии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа в сих странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедничий Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрой его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанном Богословом, благодатными утешений наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю. Радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче. Радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый. Радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святей Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослеплений же люди его благотвориша змеи ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песни хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата и Иерапольского, змеем угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные врачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся великих чудес совершителю, радуйся слепым зрение даровавый, радуйся хромым благошествие устроивый, радуйся, яко от укушения ядовитых змей целителю, радуйся, бесов прогонителю, радуйся, неустрашимый исповедниче всесладкого имени Христова,
радуйся купно с Филиппом на смерть осужденный, радуйся на стене идольского капища распятый, радуйся силою Божию невредим сохранивайся, радуйся чудесы своими многи ко Христу обративы, радуйся Стахия, воепископа Иерапольского поставивы, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенной я учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прииде во индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из веси весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил еси святые апостоли, егда насельники стран сих просветив, и церковь там устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, всего ради просвещений тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ти, святый Варфоломея тако, радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, Отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезновавый, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивый, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышать, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявой страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанное обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати аллилуйя, весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно возвав в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут неспровергнуты бездушние идоли, и нищабе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивый, радуйся, святую истинную веру всем нам возвестивый, радуйся, бесов изгонителю, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся, дивный Христов благовестниче, радуйся, преславный чудотворче, радуйся, болезни наша врачующий, радуйся, скорби наша разгоняющий, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавый, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Все люди, великие Армении, зело удивляхуся, зряще чудеса и знамения тобою, святый апостоле, совершаемая, их даже видишь, идолы падшие, духи нечистые изгонимые,
славлях у Бога дивного во святых своих и воспеваху Ему благодарными усты. Аллилуйя! Ветиствующий язык человеческий не возможет достойно восхвалить и болезни, и труды Твоя, знамения и чудеса, святые апостоли, велицей Армении бывшая, сила же знамени сих даже до царева дому достиже, егда из чере царевой молитвою Твоею бес изгнася, егда же царь и все люди Твою во Христе нелицемерную нищету узревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царева дому и до обиталища бедных огласися сицевыми радостными и хвалебными пении Тебе, великому апостолу и чудотворцу. Радуйся, чудотворче предивный, радуйся всех болящих врачу безмездный, радуйся славу Христову паче земных сокровищ возлюбивый, радуйся о спасении душ человеческих прилежавый, радуйся царя Полимия, царицу и чер их ко Христу обративый, радуйся и царедворцы знатные и от простых людей немало, святым крещением просветивый, радуйся нищету духовную, телесную возлюбивый, радуйся славный бессребрениче, радуйся великие Армении просветителю, радуйся отче наш чадолюбивый, радуйся райские двери нам отверзающие, радуйся от пути погибельного нас исхищающие, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, спасению новых и новых людей работая, достигла еси святый апостоле Варфоломее, блаженного конца жития своего, жрецы бо идольсти и велицы Армении видяще, яко препитание своего лишахуся, научиша царева брата лютого Астиага, да погубит тя святый апостоле, сей же неистовый, предав тебе во граде Альбане многим мукам, повеле на кресте стремглав распяти тя, да пристанут уста твоя вещать и учение Христа распятого. Ты же апостоле, и на кресте радостно взывал еси Господеви, аллилуйя! Царя и Господа не пристал еси проповедать и святые апостоле, усты своими и вися стремглав на кресте, учил бы еси собранные на позор все люди, твердо за веру Христову стоять им, согласно заповедям евангельским житием, и неверные ко Христу привлекать им, мы же девящиеся укрепляющие тя силе Божией, и Твоему, святый апостоле, мужеству, в похвалу Тебе сице глаголем. Радуйся, славный Христов мученичи, радуйся Христово учение, исповедничи дерзновенный, радуйся устами своими даже до смерти истину Божию проповедовый, радуйся терпением своим всю вселенную удививый, радуйся в смертный час твой тысячи людей ко Христу привлеки, радуйся явные благодатные силы Христовы свидетелю, радуйся позор крестные смерти, яко победный венец радостно понесший, радуйся в час смертных мучений своих с Господем в единении прибывый, радуйся в смертном часе райские сладости на земли предвкусивый, радуйся всей расти сладости божественного естества истины причастниче, радуйся терпение усердный учителю, радуйся всяких добродетелей вместилище, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, пение всеумиленное приносим Тебе, славный апостоле Христо Варфоломее, смертный Твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся Твоему священному за Христа заколению, со слезами ублажаем Твою кончину, егда мучитель лютый, повели кожу с Твоего честного тела содрати, Ты же, святый апостоле, не пристал еси Господа восхваляти до того блаженного часа, егда с кожею Твоею глава Твоя, веление мучителя усечена бысть, чистая же душа Твоя, святый апостоле, восхищена бысть на небеса,
воздавати славу Господеві, і со святвами небожителі вовеки взывати Йому Аллилуйя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, во сия от честных мощей Твоих, славный апостоле, во граде Альбане, егда верней вземше по кончине Твоей, со креста честное тело Твое, во ловяней раце благовейно, вкупе с главою и кожею положиша, егда же неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране, от неверных ко Христовой Церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи Твоя, ти же воловяни раце, аки в легце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая Тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Бога Слова и Слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный, неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша, радуйся, яко шествие мощей Твоих море освятися, радуйся, Сирии и Осии просветителю, радуйся, Иераполя Фригійського апостоле, радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси, радуйся, яко насельников брегов моря Хвалынского, светом Христова учения просветил еси, радуйся, яко великою Армению ко Христу привел еси, радуйся, яко и нас пришествием мощей Твоих сладостно утешил еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Благодать от Господа достойно подражати житию Твоему и прославляти болезни и труды Твоя подажь нам, святый апостоле, якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего явился еси ему в алтари и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божию озарение купно со всей вселенною, Господеви со умилением взываем, Аллилуйя. Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенные огласивы, радуйся многие люди ко Христу приведы, радуйся мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся Христовых заповедей твердый исполнителю, радуйся, яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают, радуйся, яко подвигам Твоим вся вселенная девица, радуйся во Христе Отец наш многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова воссядиши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судиею и Господем, в той час явишися, радуйся славных дел Божиих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приимати, и так о Тебе подражающе,
вечное царствие наследовать и Господеви, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевать и Аллилуйя. О, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, яко же Ты сам всем сердцем, душей и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими, сподоби жизнь свою во славу Господню устроять, вся от Него посылаемая со благодарением приймать, и так у Тебе подражающе, вечное царствие наследовать, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобой и всеми святыми во веки воспевать, Аллилуйя. О святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, яко же Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устроять, вся от Него посылаемая со благодарением приймать, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовать, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевать, Аллилуйя. Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидя в чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюна десяти и нарещи апостолом Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя, ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верни,

Слыши чад Твоих, молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, як уже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться. О сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитва их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь. Апостоли святые Варфоломея, моли милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явился еси великое солнце вселений, учений сияньми и чудес страшных, Святоводя, почитающий тебя, Варфоломея, Господень, апостоле. Величаем, величаем тебя, апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, ими же трудился, если во благовестии Христове.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту в памяти вечно жива. Эта встреча в храм тот привел меня, друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

университеты. Сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в

Теперь навсегда сердцу милый этот стоящий среди мира святой уголок. Я от лозы его маленький, слабый,

он насмешку судьбы видел в эту минуту. Но не мог он так просто уйти от нее. В письмах розы оставил он сердце свое.